Нов. В 22.10 программа из цикла «Азбука финансов», 22.30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23 часа 30 минут «Беседы о Евангелии», очередная часть из этой книги игумена Иосафа Полуянова. Вот такие программы сегодня до полуночи будут радовать вас в нашем эфире. Если вдруг какие-то программы вы не успели послушать, то знайте, мы их повторяем. Время указано уральское. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и прекрасного вам дня!

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Кибермошенничество 2024. Новые уловки аферистов. Этот подкаст мы записываем весной 2024 года, и сегодня, как и прежде, основной инструмент мошенников – воздействие на сознание человека, так называемая социальная инженерия. Схемы начала беседы с потенциальной жертвой могут быть разными, но в конечном счете все манипуляции мошенников сводятся к одной цели – или узнать конфиденциальную информацию о карте, платежных кодах или паролях, или подвигнуть человека самостоятельно осуществить перевод денег на счета злоумышленников. Но сегодняшние схемы стали изощреннее, технологичнее. Мошенники стремятся быть более убедительными и работают с жертвой, не только используя все возможные каналы коммуникации, но и добавляя поддельные документы, якобы от госорганов, полиции или Банка России. Давайте разберем некоторые наиболее актуальные в последнее время схемы аферистов. Мошенники всегда активно подстраиваются под информационную повестку. Новости о выпуске новых банкнот, о санкциях, о льготных выплатах и даже о выборах. Именно с последнего примера мы и начнем. С начала 2024 года мошенники придумали схему, как красть деньги под видом предвыборных опросов. По телефону или по электронной почте аферисты предлагали людям поучаствовать в предвыборном опросе. За ответы обещали выплатить несколько тысяч рублей. Жертву просили перейти по ссылке и скачать приложение для опроса. Ссылка вела в поддельный магазин приложений, внешне очень

0: похожи на настоящий. Так человек устанавливал на свой гаджет вирус. Он позволял преступникам перехватывать СМС-уведомления от банков, содержащих коды для совершения платежей. Далее, якобы для выплаты вознаграждения, у человека просили реквизиты карты и номер телефона. Зная эти данные и перехватывая коды от банков из СМС, обманщики крали деньги с карты. Несомненно, сценарий такой схемы мошенники могут связать с каким угодно опросом, не обязательно посвященным выборам, поэтому не переходите по ссылкам от незнакомцев. Не устанавливайте по их просьбе какие-либо приложения. Скачивайте приложения только из официальных интернет-магазинов или сайтов. Следите, к каким именно данным запрашивает доступ приложение, и решайте, нужно ли разрешать его. И помните золотую поговорку о бесплатном сыре в мышеловке. Злоумышленники начали использовать новую схему обмана людей, построенную на уловке о специальном счете в Центробанке. Они, как и прежде, звонят человеку и сообщают ему, что неизвестные пытаются похитить деньги с его счета, а для спасения средств их нужно перевести на безопасный счет в Центробанке. Для убедительности могут даже выслать фотокопии своих удостоверений, конечно же, фальшивых. Аферисты внушают потенциальной жертве, что сбережения на этот спецсчет переводятся временно, на период поиска преступников, а потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в общественной приемной Банка России в Москве. При этом злоумышленники пугают уголовной ответственностью за разглашение информации следствия. А дальше мошенники действительно от имени потенциальной жертвы записывают человека на личный прием в общественную приемную Банка России. Делают они это через сайт регулятора, указывая в качестве контактного номера телефон жертвы. Человеку приходит подтверждающее СМС-сообщение с короткого номера Банка России 300, и это позволяет киберпреступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод. Действуя по этому сценарию, мошенники рассчитывают, что упоминание Банка России усыпит бдительность человека. В действительности сотрудники Центрального банка Российской Федерации не звонят людям, не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. В 2023 году Банк России выявил новую схему обмана. Мошенники стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей. Аферисты звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом, они похищают у человека деньги со всех счетов, поэтому игнорируйте предложения лиц, которые просят обменять банкноты или проверить их подлинность с помощью приложения. Не устанавливайте никакие приложения по просьбе незнакомых лиц, а также не переходите по ссылкам, которые поступают от них. Появились случаи, когда мошенники взламывали аккаунты соцсетей или мессенджеры людей и на основе их голосовых сообщений с помощью нейросетей создавали фальшивые голосовые сообщения с просьбами занять денег или сообщить какую-либо секретную информацию. Естественно, степень доверия к знакомому голосу у жертвы мошенников была высока. Поэтому рекомендуем беречь ваши аккаунты от взломов. Во-первых, установите надежный пароль, а во-вторых, настройте двухшаговую идентификацию. Как может произойти взлом мессенджера или аккаунта в социальной сети? Например, вам в личные сообщения соцсети или в мессенджер может прийти сообщение с аккаунта, который называется «Администрация соцсети или мессенджера», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность» и тому подобное. В таких сообщениях обычно говорится о некоем проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей. Для подтверждения проверки системы безопасности пользователям предлагают перейти по неким ссылкам. Эти ссылки ведут на страницы, название которых незначительно отличается от официального сайта, мессенджера или соцсети. Там вам предложат следовать неким инструкциям, например, подтвердить свой пароль. Если выполнить эти инструкции, то вы потеряете доступ в свой аккаунт. Мошенники будут использовать его в своих корыстных целях. В частности, все ваши контакты наверняка ждет массовая рассылка с просьбой срочно занять немного денег. Кстати, взломав ваш аккаунт, мошенники не всегда просят у ваших контактов занять деньги. Они могут использовать его для взлома аккаунтов ваших друзей. Как это происходит? Например, вашим друзьям мошенники отправят сообщение с просьбой проголосовать на каком-либо сайте за участников детских онлайн-конкурсов. Если ваши друзья перейдут по ссылке и начнут голосовать, то у них запросят данные, которые позволят перехватить управление аккаунтом. Конечно же, мы не устаем повторять советы о том, как не попасть в ловушку мошенников. Первое. Незамедлительно прерывайте телефонный звонок или диалог в мессенджере, в которых незнакомые люди заводят речь о ваших деньгах и банковских счетах. Не вступайте в диалог. Просто кладите трубку или удаляйте чат. Второе. Не переходите по незнакомым ссылкам, а тем более не вводите по ним свои персональные данные, данные карты или пароли аккаунтов. Третье. Не совершайте никаких действий, а тем более финансовых операций, по просьбе телефонного абонента якобы из госструктур, Банка России или других организаций. Четвертое. Не верьте сообщениям о выигрышах, неожиданных льготных выплатах или вознаграждениях за телефонные опросы. Пятое. Оплачивая покупки в интернете, проверяйте адресную строку. Мошенники делают очень точные копии сайтов разных магазинов, где отличие буквально в одной-двух буквах адреса. С такого сайта-двойника данные вашей банковской карты попадут к аферистам. Шестое. Для покупок в интернет-магазинах лучше держать отдельную карту и обязательно дебетовую, а не кредитную. Переводите на эту карту только ту сумму, которая необходима для конкретной покупки. Так вы обезопасите свои основные средства от интернет-мошенников. Если вы все же стали жертвой мошенников, чего мы надеемся никогда с вами не случится, уведомьте свой банк о происшествии, заблокируйте на время действующие карты и обратитесь в полицию. Будут ли банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги? К сожалению, жертвы мошенников часто сами передают злоумышленникам конфиденциальную информацию о своих картах и счетах, платежные коды из СМС или даже самостоятельно переводят деньги. И в таких ситуациях коммерческие банки не обязаны возмещать пострадавшим потерянные средства. Однако с 24 июня 2024 года, согласно новому закону, любой коммерческий банк будет обязан возместить пострадавшему клиенту деньги в том случае, если допустит перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Эта база содержит информацию о счетах и их владельцах, которые были когда-либо замечены в цепочке мошеннических схем. Например, если какой-то недобросовестный гражданин завел на свое имя, предположим, 10 банковских карт, и аферисты попытались хотя бы через одну такую карту вывести или обналичить похищенные деньги, то информация о всех 10 картах афериста попадет в специальную базу Банка России. И если после этого коммерческий банк допустит, чтобы новая жертва перевела деньги хотя бы на одну из этих карт, то этот банк будет нести за это финансовую ответственность перед жертвой мошенников и будет обязан возместить ей ущерб в течение 30 дней. В Банке России уверены, что новый закон не только повысит финансовую ответственность коммерческих банков перед своими клиентами, но и усилит защиту людей от кибермошенников.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава вторая. Удар. И что ни шаг, то новые беды или новый враг. В ту же ночь узнал Берон о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиной этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него императрицей, ему могли только сказать, что оставалась с нею вдвоем княжна Лелемико. И что, когда укладывали ее величество спать, глаза ее были красны от слез, между тем, как любимица ее пришла к себе в необыкновенной радости. «О, я отплачу этой поганой девчонке! Это ее дельце!» — повторял он, грызя ногти до крови, и почти всю ночь проходил, как часовой, вдоль и поперек кабинета своего. Утром следующего дня явился герцог во дворец, угрюмый и молчаливый. Он был принят государынею с необыкновенной холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала княжне не отходить. С той и другой стороны ни слова об освобождении трех вельмож из-под ареста. Заговорили, однако ж, неприметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского. «Когда ж он состоится?» — спросила государыня. «Это зависит от воли господина кабинет-министра», — отвечал Берон. «Не знаю, когда ему угодно будет назначить». «Неудовольствие явно означилось на лице Анны Иоанны. Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желания, я назначаю завтрашний день». По приказанию ее записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписано государынью и тотчас же отправлено. Берон кряхтел от досады и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, которые собирал в груди своей. «Ваши желания», — повторил он, иронически усмехнувшись, — «смею заверить, что он считает поручение вашего величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Остермане и Минихе в самых дерзких выражениях. Дела говорят лучше слов. Покуда, дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени, замечаю, вы особенно нападаете на кабинет министра, который столько предан моим и моей России пользам и предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил на показ вашу ледяную статую?» Тут она пристально посмотрела на герцога. Герцог побледнел и побагровел. «Позвольте выйти к княжне», — сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волынского решительный удар, так давно изготовленный, и между тем стыдясь вмешивать княжну в свой донос пред ней самой. Но и этот стыд он скоро забыл. «Моя Лелемико останется при мне», — отвечала государыня с необыкновенной твердостью. «Вас обманывают, знаю, но только не Волынской. Именно он, государыня». уж под крылом голубки свивают доносы на верного преданного вам слугу!» Он посмотрел значительно на княжну, отчего эта вся вспыхнула. «Поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол!» На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость. «Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видел его коварных замыслов, но пусть прежде выпьет сердце мое. Пора к развязке. Я не могу долее терпеть мое унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мертвый. Дорого ценю ваши милости и недешево уступлю их. Выслушайте меня, ваше величество. Я прошу, я требую этого. И теперь же, в другое время. Надеюсь, скоро. Правда, вам ныне не до меня. Вас и без меня оступят жалобами. Может, статься, нынеш упадет к ногам вашим жена его». При этом слове кровь ударила в голову Мариарицы. Все в глазах ее запрыгало и закружилось. «Жена? Да разве она приехала?» — спросила государыня. «Вчера вечером, и, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребною». Нож клеветы был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара. Грудь ее зажгло, у сердца что-то оторвалось. Она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означилось на нем. Как жестоко наказывает ее судьба за одну минуту неземного блаженства на земле! Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону, но ожесточение, с которым он напал на любимицу ее, разрушило все, что он успел выиграть вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом. Цель сама означала себя слишком явно, но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня заметила ужасное положение княжны, сжалилась над нею и взяла ее сторону. Отпустить ее от себя, чтобы освободить от ужасных намеков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчет своей любимицы. Как бы по предчувствию она страшилась потерять свое последнее утешение, и потому с прежней холодностью и твердостью разговор был обращен на другой предмет. Вскоре доложили о Волынском. При имени его Мариарица, казалось, ожила. Она не старалась оправиться. Она в одну минуту оправилась, воскреснув душою. Артемий Петрович вошел. Если б он видел, какой взгляд на него бросили. Это был целый гимн любви. Чего в нем не было? Моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая, и любовь неба с его глубокой беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд. О, он пронизал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошел и не удостоил взглянуть на нее, преданной ли своей новой любви к жене или делу друзей и отчизны. «Может, статься, — думала Мариарица, утешая себя, — он мстит мне за то, что я не пришла на свидание, мною же назначенное. Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений. Один утешительный взор любви, ничего более, а там хоть погибнуть.
3: И этого взора не было. «Артемий Петрович», — ласково произнесла государыня, — «вы читали мое желание?» «Оно будет выполнено, ваше величество. Завтра, завтра, в час, который вам угодно будет назначить».
2: «Слышите, ваша светлость?»
3: «Разве кабинет-министр в первый раз себя обольщает несбыточным? Разве он в первый раз говорит так необдуманно?» — сказал Берон, не удерживая более своей злобы. Кружева на груди Волынского запрыгали. Но он сделал усилие над собой и отвечал, сколько мог, умеренней. «Благодарите присутствие Его Величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынская никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя бы это стоило ему жизни.
2: Но знаете ли, государь мой, что делается между людьми, снаряженными на праздник и вам порученными?»
3: «Более, нежели вы, думаю, государь мой.
2: Знаю, что одного из них, именно малороссиянина, вам угодно было исключить из списка живых?
3: Да это для вас, сударь, такая безделица, человек, к тому же русский. Ну, стоило ли из этой дряни хлопотать? Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другою, живою, подставною куклой. Сказка вами сплетенная, тысяча вторая ночь, которую прекрасная ваша пленница ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы. Клевета, которую вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами, чтобы они не пугали вашей младенческой совести. Ха. Поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей.
2: Боже мой! Да эти буяны так забылись в присутствии моем, что у меня в ушах ломит от их крику. Пожалуй, чего доброго, возьмутся за святые волоса. Я обоим вам приказываю замолчать, — вскричала грозно государыня. Я это все разберу после, в свое время. Все ли у вас пары на лицо? — прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано к кабинет-министру. Все, государыня.
3: «Опять неправда!» — воскликнул Берон. «Докажите!»
2: «Цыганка Мариула вчера с ума сошла!» При этом слове княжна помертвела, встала с своего места, чтобы идти, и не могла. «Полиция вынуждена была посадить ее в яму!» «Та самая, которая, — спросила была государыня, — гадала некогда вашему величеству, — подхватил герцог. С ума со...» И государыня не договорила. Там, где стояла княжна Лилимико, послышался глухой стон, будто грянулось что-то тяжелое оземь. Все оглянулись, княжна лежала неподвижно на полу.
3: «Боже! Ее убили!» — закричал Волынский, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь. За ним Берон.
2: Но государыня
3: Несмотря на то, что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернула сильно за снурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет министру, примолвив: «Прошу уволить от ваших нежных попечений, снявши голову, не плачут по волосам. Ступайте!»
2: «Не пойду, ваше величество!» — вскричал Волынский, став на колено подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием. «Какой позор! И меня заставляют смотреть на него!» «Вы хотите быть ослушником?» — сказала она грозно. «Не заставьте меня в другой раз повторить!»
3: Во время этого ужасного спора, подданного с своею государынею, Берон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась. «Теперь пойду», — сказал Волынский. Встал, посмотрел еще на княжну и вышел. Герцог за ним.
1: Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Берон сказал с коварной усмешкой своему врагу, шедшему в глубокой горести: «Полюбуйтесь своим дельцем!»
3: Не было ответа. Может, статься Волынский, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал насмешки. Может, статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: «Достойному награда». Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзание бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радости, честь, может быть, и жизнь, сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами, все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле, зато путь к нему будет усыпан такими розами. Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце, а он не может на помощь. Ужасная гора их отделяет. Все, наконец, тихо, все мрачно вокруг него. Или не скорее ли можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним?
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! 30 июня в Москве состоится премьера фильма о помощи церкви пострадавшим на Донбассе. Премьера состоится в кинотеатре Мосфильма «Синема Парк Мосфильм» в Москве. Документальная картина под названием «Из зоны комфорта» – это история о помощи церкви пострадавшим в зоне конфликта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также Синодального отдела по церковной благотворительности. В центре сюжета – истории тех, кто помогает в зоне конфликта. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Дмитриевского училища, сестер Милосердия, уже несколько лет трудится в ростовском госпитале. Ирина Худякова, сестра Милосердия Патриаршей гуманитарной миссии, оставила спокойную жизнь в Москве ради ухода за пострадавшими пожилыми людьми и одинокими пациентами больниц. В фильме также рассказывается о работе Церковного центра помощи в Мариуполе, о деятельности добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. А особое внимание уделяется помощи добровольцев и сестер Милосердия в медицинских учреждениях. Съемки фильма продолжались около 2 лет. Напомню, Синодальный отдел по благотворительности давно координирует работу церковных социальных учреждений и инициатив Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Это и приюты для женщин в кризисной ситуации, и проекты помощи людям с инвалидностью, и центры гуманитарной помощи. Также Патриаршая гуманитарная миссия системно оказывает помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 2023 года. Ну и к другим сообщениям выпуска. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу в заседании Высшего церковного совета. 16 июня этого года в зале Высшего церковного совета Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви. Напомню, в состав Совета под председательством Святейшего Патриарха среди прочих входят руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также многие-многие другие. Ну и последнее сообщение выпуска. В Москве открылась фотовыставка о благотворительных проектах церкви. 14 июня этого года в парке Горького города Москвы состоялось открытие фотовыставки под названием «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковные благотворительные проекты в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках – церковные проекты помощи. Такие, как Московский ангар спасения и Екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, дом слепоглухих в Пучково, Московской области, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области и многие-многие другие проекты. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Это уже 3-я экспозиция Синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Руководитель фотослужбы, пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, отец Игорь Палкин, на открытии сказал, что главное, что есть на этих фотографиях, истина и любовь. И я уверен, что прохожие остановятся перед этими снимками, на которых показаны настоящие дела любви. Напомню, что на сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним, но к Богу издаль.

назад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: «Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни.

0: детям о Боге.
1: Ну а сейчас очередная часть из книги Бориса Ганага «Детям о душе».
2: Хоть каждый день, хотя прошло уже лет 30, эту тучку он до сих пор помнит. Было это в деревне Даниловичи, что под Гомелем. Забыли люди Бога, реки стали поворачивать, моря создавать, возомнили себя богами. Как их вразумить? И наступила засуха. За месяц не выпало ни капли дождя. Травы поникли и пожелтели. Все жито сгорело. Как быть? Погибнет урожай, не миновать голода. И пошли колхозники к председателю с просьбой разрешить им отслужить в поле молебен с батюшкой, иконами и церковными песнопениями. А времена тогда были страшные. Власти старались оставшиеся церкви закрыть, а чудом уцелевших священников разогнать, чтобы и духа православного на земле не осталось. Председатель был в полном отчаянии. И план выполнять надо, и голода боится, и властей безбожных, и людей жалко, как выживут. Махнул рукой: «Служите свой молебен». 3 дня всем миром постились, даже скотину не кормили, а на небе ни облачка. Наконец, с иконами и молитвами пошли люди в поле. Впереди отец Феодосий в полном облачении. Все взывают к Богу. Все души словно в одну слились покаянно. «Прости нас, Господи! Вздумали жить без Тебя! Господи, помилуй!» И вдруг видят, на горизонте появилась тучка. Сначала маленькая, а потом все небо над полем заволокло. Как же все они к Богу взывали. И пошел дождь. Да не просто дождь, а настоящий ливень. Напоил Господь землю. Председатель радовался: «Молитесь хоть каждый день». И что удивительно, в соседних районах

районах ни одной капли не упало. 5 лет было тогда сыну отца Феодосия. Теперь он сам стал батюшкой. Зовут его отец Федор. Спросишь его про тучку, озабоченное лицо и просветлеет. Можно ли забыть тот ливень божественной благодати? Теперь отец Федор храм всех святых строит, чтобы люди от духовной жажды не погибли.

щит. Отправился на Крымскую войну полковник Андрей Карамзин, сын известного историка, написавшего знаменитую историю государства российского. Как защитить жизнь дорогого брата? Сестры вшили ему в мундир 90-й псалом, в котором такие слова: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его». Такова была вера в православных семьях. Святые слова защитят лучше любого щита. Андрей Карамзин во всех сражениях оставался невредим. Но однажды перед боем он поленился переодеться в тот мундир, где были спасительные строки, и в самом начале битвы был убит наповал. Случайно ли это? Со святыней. Враг целился прямо в сердце. Он бил наверняка, без промаха. Но пуля не коснулась груди офицера. Она застряла в медной иконе святителя Николая. Офицер Борис Савинов прошел с этой святыней страшными дорогами войны. От Москвы до Кенигсберга. Воевал под Сталинградом, на Южном и Белорусском фронтах. Был несколько раз ранен, лежал в госпиталях. Но сердце его на всех огненных дорогах охраняла икона Николая Чудотворца. Охраняли его и молитвы, ибо он с детства был верующим, даже дьяконом до войны успел стать. Охраняли Бориса и молитвы его деда и отца, расстрелянных после революции за то, что они были священниками. Но у Бога нет мертвых, у него все живы. Разве не молились они за своего внука и сына, когда тот шел в бой, когда в него целился враг? Веря в Бога, надеясь на него, офицер был поразительно смел. Если бы он надел все свои боевые награды, то грудь его засияла бы. Был у него и редкий орден Александра Невского, и ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени и множество медалей. После войны храбрый офицер стал священником. Отец Борис восстанавливал церковь в деревне Турки под Бобруйском, затем в городе Мстиславле. Теперь он священник в Могилеве. А икона, спасшая его, хранится в Троице-Сергиевой

Дуэль. Они пытались спастись. Таких людей называют беженцами. Но какие они беженцы? Многие из них не то что бегать, ходить не умели. Их держали на руках, прижав к груди. И все-таки они спасались бегством. За каждый метр Крыма шли бои. Детей, беспомощных стариков, раненых, тех, кто не мог сражаться, посадили на корабли, чтобы переправить на Таманский полуостров. Там было спасение. Но туда еще надо было доплыть. А над Крымом бушевала смерть. Накануне корабль с тяжелораненым был потоплен фашистской авиацией. Только бы миновать Керченский пролив. Вдруг в небе появились немецкие самолеты. Погода была ясная, видимость отличная. Пролетая над самой палубой, мастера смерти видели детские головки, носилки с больными, быть может, видели лица детей, объятых ужасом. И, глядя на беззащитных, они равнодушно сбрасывали бомбы и нажимали на гашетки пулеметов. С грохотом проносились над головами детей фашисты, сбрасывая свой смертоносный груз, а затем вновь набирали высоту, чтобы, развернувшись, как следует прицелиться и на этот раз не промахнуться. Беженцы не могли видеть глаз своих убийц, закрытых шлемами. Что было в этих взглядах? Азарт игроков, оттачивающих свое мастерство, ненависть, желание уничтожить именно детей, чтобы у этого народа не было будущего? Или они автоматически выполняли бесчеловечный приказ? Это так просто. Нажать, как в компьютерной игре, кнопку. Взорвется бомба, и кого-то уже не будет в живых. Вновь и вновь набирали они высоту и разворачивали самолеты. И тут на дуэль с летающей смертью вышла маленькая девочка. Она встала на носу корабля и начала молиться. Фашисты засыпали ее свинцом, она отвечала им молитвой. Вой и грохот разрывающихся бомб, стрекот пулеметов заглушали слова. Но девочка продолжала молить Господа о помощи.

корабли выпустили дымовую завесу. Как ненадежна эта защита, которая может рассеяться в любой момент. Но Бог, услышав слова детской молитвы, повелел ветерку так обдувать корабли, чтобы дым закрыл их, и фашисты понапрасну разбросали свой смертоносный груз. Фашистские самолеты убрались во свояси, не повредив ни один из кораблей, не задев молящуюся девочку. Они улетели. Но что эти летчики скажут Создателю, когда предстанут перед ним? Беженцы целыми невредимыми сошли на берег, и каждый со слезами благодарил малышку, что-то дарил ей, ибо все понимали, что произошло чудо. Детская молитва спасла от верной гибели тысячи людей. Мы не знаем имени этой девочки. Она была так мала, но какая огромная, спасительная вера жила в ее сердце. Возвращение к жизни. Обычно кровати братьев стояли рядом. Но когда Сережа заболел воспалением легких, Сашу переселили в другую комнату и запретили тревожить малыша. Только просили молиться за братишку, которому становилось все хуже и хуже. Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного. Сережа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету, из которого доносились голоса родителей. Дверь была приоткрыта, и Саша услышал, как мама, плача, сказала, что Сережа умирает. Папа с болью в голосе ответил: «Что же теперь плакать? Его уже не спасти». В ужасе Саша бросился в комнату сестренки. Там никого не было, и он с рыданиями упал на колени перед иконой Божьей Матери, висевшей на стене. Сквозь всхлипывание прорвались слова: «Господи, Господи, сделай так, чтобы Сережа не умер». Лицо Саши было залито слезами. Вокруг все расплылось, как в тумане. Мальчик видел перед собой лик Божьей Матери. Чувство времени исчезло. «Господи, ты все можешь. Спаси Сережу».

уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша с трудом встал и зажег настольную лампу. Перед ней лежало Евангелие. Мальчик перевернул несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Словно услышав приказ, он пошел к Сереже. У постели любимого брата молча сидела мама. Она подала знак: «Не шуми, Сережа уснул». Слова не были произнесены, но этот знак был как луч надежды. Уснул — значит, жив, значит, будет жить. Через 3 дня Сережа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать у него. Они принесли любимые игрушки брата: крепости, домики, которые он до болезни вырезал и склеивал. Все, чем можно было порадовать малыша. Сестренка с большой куклой встала около Сережи, а Саша, ликуя, сфотографировал их. Это были мгновения настоящего счастья.

вознесли. Незадолго до того, как это произошло, Саша сказал маме: «Я видел во сне двух святых ангелов. Они взяли меня за руки и понесли на небо». Через 2 дня его убили. Убили ребята чуть постарше, позарились на его новую курточку. Мама долго копила на нее деньги, подарила сыну, и вот как это могло случиться. Мама рассказывала, что еще совсем маленьким Саша любил бывать в церкви, старался не пропускать ни одной воскресной службы, потом стал посещать воскресную школу. Может быть, мальчик уже был готов к встрече со Спасителем. Это знает только Бог. Царство тебе небесное, Сашенька.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж, с вами Виктория Кауган. Воскресенье, 14 июня, день памяти всех святых в земле российской просиявших. Это престольный праздник храма на крови. И в этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил здесь божественную литургию. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили митрофорный протоиерей Николай Ладюк, настоятель Троицкого кафедрального собора, митрофорный протоиерей Николай Малета, секретарь Екатеринбургского епархиального совета епархии, игумен Вениамин Райников, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, благочинный Ивановского округа храмов иерей Данил Рябинин, настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона архимандрит Дмитрий Байбаков, духовенство храма и другие клирики Екатеринбургской епархии. В этот день церковь прославляет сон праведников и мучеников российских, как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. За богослужение по благословению митрополита Евгения протодиакон Игорь Романенко огласил недавнее решение Священного Синода. А это решение касается канонизации монаха Владимира Елизарова, а затем владыка Евгений вознес молитвы ко всем святым в земле российской просиявшим. А по завершении обратился к участникам богослужения со словом проповеди.
2: Кто такие святые русские? Этот вопрос можно скорее иначе сформулировать. А кто такие русские? И тогда мы поймем, кто такие русские святые. Русские, наверное, это те, кто от Вятичей, Кривичей, от Поморов. Если вот начинать разбирать по частям нацию тех людей, которые себя считают русскими, то сами заведем себя в тупик. Это невозможно. Так же, как, наверное, невозможно разбирать национальность или местную принадлежность 12 или 70 апостолов. Люди были из разных окрестностей Палестины. Русские люди, русские святые, они из страны, над которой никогда не заходит солнце. Из страны, которая вмещает в себя множество часовых поясов и даже шире. Так кто же такие русские люди? Я сказал ответ на этот вопрос вчера, когда мы за вечерним богослужением в течение часа пытались поименно назвать, поименовать русских святых. И там, ну ладно, что вся география нашей страны от Камчатки до самых западных пределов, от северных архангельских пределов до просветителя, до Григория, просветителя Армении, до святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, до святых готфских, и мы устремляемся к апостолу Андрею Первозванному. Все они оказываются в числе русских святых. Они, жившие еще до того, как Русь образовалась как какое-то отчетливо в историческом процессе осознаваемое сообщество людей. Кто же такие русские? И вот ответ на самом деле очень простой. Сейчас очень часто звучат такие слова, когда там, на войне, где люди находятся в всякий момент между жизнью и смертью, они говорят: «С нами русский Бог, якуты, дагестанцы, алеуты, жители Австралии, Европы, Америки». Они говорят: «Здесь русский Бог». Интересно, русским Богом они называют Иисуса Христа. Но это ошибка историческая, географическая, потому что наш Бог Иисус Христос пришел на землю в Вифлееме, никогда не покидал вот тех ближневосточных пределов. Какой же он русский Бог? Но и ответ сам собой напрашивается, что русский Бог — это не означает, что он по крови своей русский, а русский Бог — это значит Бог русских. Всякий, для кого Бог, ставший человеком, является главной ценностью жизни, главным идеалом, главным смыслом, главной целью бытия, становится, устремляется к этому Богу. Вот так, как русский народ, когда узнал о Христе, всецело устремился, абсолютно беззаветно, не высчитывая какие-то выгоды, что я получу, что я потеряю, перед тем, как, может быть, войду в Царство Небесное, а просто устремился со Христом так, как сегодня мы в Евангелии слышали, как устремились апостолы, не пересчитывая своих рыбок, сетей, лодок, не требуя компенсацию от Иисуса за то, что они оставили все это, просто пошли за Ним. И вот те люди, те народы, которые вот подобно им, подобно апостолам, устремляются за Богом, который стал человеком, устремляются за Ним в надежде стать подобными Ему, как Боги. Вот такой человек становится похожим на русским, потому что именно на Руси таких было в процентном и в абсолютном значении большинство. Такое свойство человека русского — стремиться за Христом, не хватаясь ни за что земное. И свидетелем этому вот русские святые. Я очень надеюсь, что у вас, у нас есть возможность знакомиться с ними, читать их жития. Не возьму сейчас перечислять и приводить примеры первых князей, которые ради веры, уверовав во Христа, они отложили в сторону все свои княжеские земные амбиции. Они поняли, что их главное княжество — это Небесное Отечество. Борис и Глеб свою жизнь отдали, чтобы не нарушить заповедь Божию. И так воспитались, и так воспитали своих детей, своих друзей, своих слуг, своих рабов, что и те тоже возгорелись этим желанием, это желание передали дальше и дальше, из поколения в поколение, даже до сегодняшнего дня. Нет ни одного святого, русского святого, который бы легко вошел в Небесное Царство, легко стал святым. Каждому вот эта святость, которую мы сегодня прославляем, стоила кому-то пролитой крови, кому-то отказа от благ и такого скорбного жития, кому-то клевету, поношение и унижение от людей, кому-то отстранение от суеты и блаженства в монастырской или какой-то пустынной лесной тиши. Но всякий раз, всякий из них свидетельствует о том, что Царствие Небесное нудится, то есть большими трудами получается. И только те, кто потрудились, входят в Него. Все это, конечно, констатация факта, это взгляд назад в историю. Но мы же живем не воспоминаниями, как говорят в песне, нам рано жить воспоминаниями. Мы сегодня живем надеждой, надеждой на то, что мы сами в своей жизни так будем выбирать, такие решения принимать, что наши решения будут не против Бога, а будут похожими на решения русских святых. Мы живем надеждой на то, что в нашей личной жизни, в моей личной жизни есть надежда, есть перспектива все-таки не опозорить, не предать, не растоптать данную мне возможность стать святым, а все-таки ее сохранить, возрастить и умножить. Это большая надежда. Сегодня праздник такой надежды, дорогие. Сегодня праздник тех людей, которые стремятся за Христом, которые считают себя русскими, то есть стремящимися к святости за русским Богом Иисусом Христом. И сегодня мы стали свидетелями совершенно уникального события. В прошлый раз подобное событие, оно было в феврале 2016 года, здесь же, в Храме на Крови. Сегодня совершился, по сути, акт канонизации святого, русского святого, 75-го из собора Екатеринбургских святых. Вы слышали слова, которые сегодня были оглашены на малом входе, о том, что постановлением собора Русской Православной Церкви 2000 года, когда были прославлены мученики и исповедники российские, было решено, что если будут обнаруживаться новые мученики, еще не замеченные, не узнанные тогда, то стоит исследовать их житие, представлять их в соответствующую комиссию и дали Святейшему Патриарху Священному Синоду. И вот 14 мая нынешнего года на заседании Священного Синода было принято абсолютно божественное решение засвидетельствовать святость преподобного мученика Владимира Елизарова. Это не означает, что 14 мая, до 14 мая он не был святым, а 14 уже стал. Он святым стал тогда, когда последовал за Христом. При жизни он был святым. Он шел за Христом, и это желание он не променял ни на что земное. Ни при изгнании из монастыря без Белогорского, ни при издевательствах и насмешках, поношениях в городе Михайловске, нашем недалеком отсюда, ни тогда, когда его судили, он не стал никого предавать, о чем свидетельствует протокол его допроса, не стал отрекаться своей веры. И я не могу сказать, что он спокойно смотрел в глаза палачам. Это только тот человек, который пережил это, можно сказать, как он смотрел, чего это ему стоило. Но факт остается фактом, что он свою жизнь положил и был убит, расстрелян здесь, под Екатеринбургом, на полигоне НКВД, пролил свою кровь за веру во Христа. Вот такой путь жизни, жития священномученика Владимира Елизарова. Но к этому пути устремлены и пути других людей. Ну, например, сестер Новотихинского женского монастыря, потому что именно сестры монастыря, сестры обители, они исследуют жизни, жития подвижников благочестия нашего края, нашей области, поднимают документы, собирают свидетельства, ищут живых еще свидетелей жизни святых. И вот то, что сегодня священномученик, преподобный мученик Владимир явлен и прославлен, это результат стремления к святости сегодня живых людей. Низкий поклон матушке Домнике и сестрам вашей святой обители. И в этом отношении хочется еще раз сделать акцент. Апостол говорит о том, обращаясь к слушателям, говорит: «Вы святые, вы святы есть те». Они еще все живые, слушатели. Это потенциал, который может либо сработать, если мы не будем сопротивляться Богу, либо может быть умножен на ноль, если такое сопротивление будет совершаться. Я хочу пожелать вот этот потенциал святости не проспать, не променять, не проморгать, не заметить, помнить, к чему мы призваны, какой ценою, Христовой кровью мы куплены. Сегодня День святых русских. Хочется еще такой образ провести, что, говорит, вы церковь Бога Живаго. Говорит апостол, обращаясь к людям, мы видим церковь вокруг нас, храм на крови, в честь всех святых земли российской просиявших, построенный из камней и из кирпичей. Не знаю, кому из вас доводилось бывать на кирпичном заводе, а мне доводилось видеть, как делают те кирпичи, с которых потом строят храмы и дома. Это очень интересный процесс, и он очень похож на то, как становятся святыми. Добывают из земли глину. Ну что, вот добыл глину, слепил кирпичик из пеки, ничего подобного. Если достанешь и испечешь, не получится кирпича, потому что та глина, которая вот там, она не готова, она не подходит. В ней слишком много примесей, слишком много того, что мешает кирпичу во время обжига приобрести те свойства, которые требуются кирпичу. Эту глину размачивают в воде, ее прогоняют через фильтры. Из нее удаляют все то, чего не должно быть. И знаете, вот посмотришь на этот процесс, но, знаете, думаешь, какие мучения испытывает эта субстанция. А потом, когда она растворена, профильтрована, очищена, из нее обратно удалена вода, потом ее прессуют, формуют, и потом ее помещают, сушат и сушают. А потом только кладут в печь, где все, что способно приобрести крепость, спекается. А если что-то пропустили, там осталось, то происходит взрыв. Песчинка песка, если остается там, в кирпиче, он лопается, разрывает его, и он не попадает в руки строителю. Он уходит в брак. Вот так вот человек на самом деле за всю свою жизнь, как эта глина, как этот кирпич, должен перемеситься, омыться, очиститься, быть отпрессованным, высушенным и опаленным, обожженным. Если сумел отсеять все ненужное и оставить только подобающее, тогда действительно стал тем, что ожидает от кирпича строитель, или тем, чего ожидает от человека Бог. Я хочу пожелать внимательнее быть и тому свою жизнь посвятить, чтобы от ненужного очиститься, а доброе, нужное, настоящее, по милости Божией, приобрести.
1: После соборной молитвы люди не стали расходиться по домам и по своим делам, а остался в храме, ведь здесь хранятся множество святынь, в том числе недавний перенесенный список с чудотворной иконы Тобынской Божьей Матери. А сейчас мы услышим добрые слова от прихожан, гостей и паломников храма на Крови. Как вас зовут?
3: Елена.
1: Прихожанка храма на Крови.
3: Да, я строитель этого храма.
1: Строитель, надо же, как Господь привел.
3: Я участвовала в строении, проектировала и храм.
1: То есть для вас это, наверное, очень родная площадка, родной, конечно, дом Божий, родной храм.
3: Да, да, да, я всегда, просто даже службы нет, я прихожу, посижу, что-нибудь подумаю. В общем, если там как-нибудь, бывают всякие моменты, а так вот хорошо, вот Божья Матерь придет.
1: Есть любимые иконы, наверное, у вас, расскажите о них.
3: Ну как, я все иконы люблю, вот так Георгий Победоносец. Ну и потом, это уже икону нашли на этом месте, поэтому...
1: Троеручица.
3: Троеручица, поэтому любимая царская икона. Поэтому всегда сразу в храм, потом из храма сюда. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Поздравляем всех прихожан с праздником, престольным праздником храма на Крови. Всех приглашаем на службу.
1: Да, самое главное, приходите на службу, не просто, да, как на экскурсию посмотреть, свечку поставить, вообще на службу. Тем более такая сегодня торжественная, да, литургия была, что невозможно через репортаж передать всю эмоцию, весь трепет от благоговения, от нахождения с правящим архиереем, от соборной молитвы. Это всего лишь заметка на радио, которая нам рассказывает о престольном празднике храма на Крови. Всем добра, счастья и, самое главное, здоровья.
4: Спасибо.
5: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я из Москвы. Я приехал на сессию в Горный институт на кафедру теологии.
1: Вы здесь учитесь, а в Москве живете?
5: Да, совершенно верно.
1: Сегодня были на архиерейском богослужении в честь престольного праздника на Крови, храма на Крови.
5: Да, это так. Но служба мне очень понравилась. Когда служит архиерей, эта служба, как-то полноценная, такое единство церкви, и много священства было, и торжество народу, и какое-то такое благодатное чувство, состояние, что мы все вместе, едины, и как целый народ, и прославляем сегодня всех святых. Очень было радостно. И благодарен за службу так всех. Да, всем. И слава Богу.
1: Вы, наверное, причастились?
5: Да.
1: С причастием вас, святых христовых тайн. Смотрите, храм большой. У него много гостей. У него много прихожан, потому что каждый, кто сюда хотя бы приходит один раз в месяц или на торжества, причисляет себя именно к приходу храма на Крови. И храм на Крови уникальный, потому что он действительно на Крови построен, где пролилась кровь наших царственных страстотерцев и их верных слуг. И вам ощущается такая очень скорбная волна, когда вы находитесь в храме? Или для вас храм, храм-музей, или храм-приход, или что для вас, храм на Крови, лично для вас?
4: ведь сегодня его праздник, поэтому давайте о храме как Доме Божьем скажем.
5: Ну, к храму, ну, конечно, да, вот, ну, меня вызывает такое чувство такого трепета, да, когда вот воспоминания о царственных мучениках, вот, особенно где вот расстрельная комната, там, да, ну, чувствуется такое, ну, такая обстановка, да, такое волнение, да, да, вот, а вот сегодня, да, храм, ну, вот, и здесь вот предел, да, всех святых, да, и здесь, конечно, ну, такая более радостная обстановка, да. Но общее такое отношение к храму, ну, во-первых, это какое-то, ну, такое величественное, да, такое, ну, такое, как бы, вот мы еще с друзьями говорили, что он как бы, вот его купола, да, как шлема, да, он как какая-то защита, как какой-то, вот он ввысь, ну, смотрит, возвышается ввысь, как, ну, как вот такое, так как рыцарь, богатырь такой на земле, ну, такие вот у меня ощущения с храмом.
4: А на крестный ход когда-нибудь ходили ночной? А, царский крестный ход?
5: К сожалению, я не был, да, в это время.
4: Может быть, в планах, да, у вас будет?
5: Может, да, если получится, Бог даст.
4: А сейчас я дам слово Ольге, прихожанке храма на Крови. Наверное, можно так вас представить, ну и экскурсоводу. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте. Я первый раз в жизни присутствовала на канонизации святого. Мне кажется, такой шанс бывает раз в жизни и не у каждого человека. И сейчас в моем сердце пребывает тихая радость, и вот пока осознание того, что произошло. Каждый человек стремится быть святым, а тут мы видим, что вот он, рядом все святые. Сегодня праздник всех святых. Они несут нам радость, освещают нам путь, нам в Царствие Небесное. И слава Богу за все.
4: Спасибо вам большое. И всем, конечно, клирикам храма на Крови, священникам, вообще всем людям, клиру, миру, прихожанам и гостям мы пожелаем вот той сердечной радости, которую и вы, и я, мы сейчас ее испытываем после божественной литургии, после молитвы. И дай Бог, чтобы она у нас находилась как можно дольше в наших сердечках.
6: Сохранить бы эту тихую радость. Но я думаю, что с молитвой Господь ответит нам и поможет это сделать.
4: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о престольном празднике храма-памятника на Крови. Божественную литургию здесь сослужили множество клириков Екатеринбургской епархии, а возглавил ее правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Всех поздравляем с этим замечательным праздником! С Днем памяти всех святых в земле российской просиявших. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
7: Здравствуйте! В течение всего лета в древних храмах Владимирской области можно послушать «Голос Суздаля». С 5 июня до 5 сентября этого года во Владимирской области проходит третий фестиваль духовной музыки под названием «Голоса Суздаля». В программу фестиваля вошли концерты и литургии с участием хоровых коллективов из разных городов России. Открыл фестиваль 5 июня в Спасо-Преображенском соборе Суздаля мужской хор Спасо-Ефимиева монастыря под руководством художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова. Теперь в течение всего лета мероприятия фестиваля пройдут в Суздале и Суздальском районе, а также во Владимире. В числе площадок фестиваля – уникальные храмы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, Богородица Рождественский собор Суздальского Кремля. По словам художественного руководителя фестиваля Антона Пахомова, программа этого года составлена так, чтобы зрители смогли познакомиться с разными коллективами и разными по звучанию пространствами. Напомню, «Голоса Суздаля» – это культурный проект, направленный на развитие и популяризацию духовной музыки и православной певческой традиции. Его особенность – исполнение духовных песнопений в пространстве древних храмов, где акустика и сама атмосфера помогают глубже почувствовать музыку. Следующая новость выпуска из Подмосковья. Там возобновили традицию ежегодного крестного хода с участием военных. 14 июня этого года в Пушкинском городском округе Московской области состоялся крестный ход с участием военнослужащих и ветеранов боевых действий из Софринской бригады, Росгвардии и 9-й дивизии противоракетной обороны. Данным шествием из поселка Ашукино в населенный пункт Софрина-1 была возобновлена традиция ежегодного крестного хода, приуроченного ко Дню России. Отмечается, что эта традиция была заложена председателем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также казачеством Сергиево-Посадской епархии и игуменом Феофаном Замесовым. Около 10 лет назад, однако в последние годы шествие проводить не удавалось. 14 июня после литургии в Александро-Невском храме Софринской бригады Росгвардии участники крестного хода прошли более 10 километров до храма благоверного князя Дмитрия Донского в Софрино-1, где его настоятель, священник Владимир Сухих, совершил праздничный молебен, в котором приняли участие не только военнослужащие Софринской бригады, но и военнослужащие 9-й дивизии ПРО. Затем крестный ход, проследовав по территории Софрино-1, прибыл к воинскому державному храму, где также был совершен молебен. Весь маршрут шествия воины-софринцы несли чтимую икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец», переданную в благословение и поддержку военнослужащим Софринским художественно-производственным предприятиям Русской Православной Церкви. В завершении состоялась общая трапеза из полевой кухни и был представлен концерт военно-патриотической песни автора-исполнителя Сергея Гаврилова. А каждому из участников шествия вручили иконы и книги на духовную тематику. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
8: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Александр II ответил, и в моей тоже. Потом придет к власти Александр III. В Болгарии в 1985 году очередное восстание. 1885-м восстание в южной части, объединение страны, ну, почти в современных границах. Какая страна изъявила полное неприятие объединения Болгарии и России? А почему? Потому что проект превращения Болгарии в протекторат и вот эта военно-морская база четко не состоялась. А во-вторых, самое главное, то, о чем писал Достоевский, только не совсем под правильным соусом, Болгария благодарна России до сих пор. Но они не захотели быть ни протекторатом, ни включаться в какие-то вот эти виртуальные там империи. Они захотели быть независимым государством. И более того, они приняли очень либерально-демократическую конституцию, так называемую Тырновскую конституцию в городе Великотырново. Александр III это воспринял как враждебный акт. Просто прислал дипломатию барона Каульбарца, который вел в Софии себя как в завоеванной провинции, вызвал недовольство. И тут самое главное событие к вопросу о панславизме. На Болгарию напала Сербия. У них там свои какие-то представления, вот эта Великая Сербия. Они вообще, кстати, в Сербии восприняли появление Болгарии как недружественный акт. И король Милан отдал приказ идти завоевать эту Болгарию, а Россия, болгарская армия, формирующаяся вся, была, имела русских командиров. Приказ Александра III всем русским покинуть Болгарию в 24 часа. Болгарская армия оказалась обезглавленной. Но, знаете, эту войну потом назвали «война генералов против капитанов». Потому что у болгар самое старшее звание было капитан. Так эти капитаны выступили навстречу и размазали сербов об стенку. Разгромили полностью местечко Сливница, погнали сербов на их территорию, и опять Россия вмешалась дальше не ходить. Результат. В Болгарии происходит переворот, к власти приходит немецкий принц Фердинанд Кобурский, во главе правительства становится известный болгарский революционер Стефан Стамболов, который объявил, что мы все-таки будем суверенной державой. Александр III разрывает с ними дипотношения. Типа, все, вы нас не слушаете. Отношения вот так вот. Эти события потом в 20 веке приведут к ужасным гримасам. Забегая, скажу уже, Болгария будет воевать за Германию в Первую мировую войну. Кто виноват? Я всегда говорю, если вы купили навороченный Бентли, сели за руль под мухой и вписались в столб, то виноват не Бентли. Но был еще один момент очень важный. Вот те, кто участвовал в этой русско-турецкой войне, они испытали колоссальное разочарование. Знаете почему? Ведь они шли на войну, вот это у Гаршина очень хорошо прописано. Кстати, панславистские иллюзии – это были иллюзии городского населения. Солдатская масса, вот я держал в руках тексты солдатских песен времен вот этой русско-турецкой войны. Там никакого панславизма, там никакой освободительной миссии, там болгар путают с бухарцами. То есть солдаты восприняли как очередную колониальную войну. Вот на эту же тему и у Гаршина очень хорошо почитать 4 дня. Но главное, те убежденные панслависты, которые шли на эту войну, они что ожидали увидеть? Страждущее славянство. Вот страждущее славянство было, когда башибузуки разоряли селение. Знаменитая эта картина Маковского «Болгарские мученицы» там

0: церкви одну уже убили, вторую собираются там разноплеменные бушебузуки, один негр там, вот, кстати, сомневаюсь, что там были негры, теоретически могли, но в основном-то там местные. Так вот, и когда пришли в Болгарию, выяснилась потрясающая деталь. Болгарские крестьяне жили в 100 раз лучше русских. Они были все хорошо, питались, у них роскошная кухня, что болгарская, что сербская. Там мясо, там овощи, там... Ну, знаете, я сам в 17 лет, когда был в Болгарии, Болгария была коммунистической страной. Кстати, самый слаборазвитый в Варшавском договоре. У меня было ощущение из Советского Союза в Болгарию, что я попал в рай. Они там все были зажиточные, у них там у каждого дома осел, на каждом плетне индюк там, понимаете, у них там слаборазвитая коммунистическая страна. И вот тот же было ощущение там, что, простите, а где эти страждущие братья-славяне, которые там слезами обливаются и все прочее, да? Вот. Они, кстати, все были очень благодарны нашим, что турок выгнали, вот, ну, выгнали, и все, теперь домой идите. Понимаете? Облом страшнейший был. В Сербии тот же самый случай. А в Сербии там вообще поступали русские деньги, а сербские офицеры и придворные их проигрывали в преферанс там, прямо на глазах у наших. То есть воспоминания Кони на эту тему. Всем рекомендую почитать. Но и потом самих участников событий, того же Гурко, того же Скобелева, который стал национальным героем. Вот. А, кстати, насчет Скобелева. Последнее, что можно вспомнить. Ведь поразительный факт. Скобелев — это самая кинематографическая фигура вообще в русской армии того времени, а он убежденный славянофил и панславист. Он участвовал и в Кавказской войне, он и в среднеазиатских войнах, кстати, именно он завоевал Туркмению потом. Там ездил добровольцем на все войны там в Европу, потом Болгария, его звездный час там Скобелеву. Кстати, в России памятников Скобелеву почти нет. А знаете, где стоял памятник Скобелеву? Где сейчас стоит Юрий Долгорукий в Москве? Сломали по приказу Ленина. Потому что у Скобелева было прозвище «Белый генерал». Он носил белую униформу, готовая мишень, но в него ни одна пуля не попала за все войны. Он был два раза ранен холодным оружием, потому что он вообще, он был, он позер, понтярщик, он там знаменитый эпизод во время среднеазиатского похода лично отправился искать колодец, потом солдаты услышали стрельбу, прибежали, смотрит, он стоит на колодце и от бедра, как ковбой, из двух револьверов косит туркмен, как индейцев там в вестерне. Это Скобелев, он постоянно бравировал своему. Турки называли его Ак-Паша, белый генерал, и считали, что он заговоренный. А он это все тиражировал. Он еще пиарщик был, он, знаете, он очень хорошо рекламу проплачивал, портрет Скобелева с его знаменитой бородой и бакенбардами на всех этих чайных этикетках, на всех сигаретных этих всех. А для чего он это делал? А теперь не падайте, как говорится, со стула. А он хотел стать царем. Он на полном серьезе после окончания русско-турецкой войны через панславистские организации в Париж ездил там с болгарскими сербскими студентами, там в России со всеми, с Верещагиным, с тем же генералом Черняевым. Вот его Александр III три раза к себе вызывал, там всячески уговаривал и песочил. Ничего не помогало. Он в открытую совершенно готовил переворот под флагом панславизма. И что надо делать после переворота? Идти войной на Вену и Берлин. Вот. В результате он умер в 35 лет совершенно загадочной кинематографической смертью. Вот. Никто не поверил в его естественную смерть. Врачи сказали, сердце сильно изношено. А-а-а. Пил он по-черному. Ну, это гусарщина, понимаете? Вот. При этом он, безусловно, был самый популярный, талантливый полководец. Никто не поверил в его естественную смерть. Разошлись только в одном. Кто его мог ликвидировать? Либо немецкие и австрийские спецслужбы, либо русская спецслужба, чтобы не втравливать его, потому что он в открытую называл себя новым Бонапартом. Как бы, репрессировать его было невозможно, слишком популярен. Я для чего эту историю рассказал? Вот ваш в какие практические, какое практическое битье посуды вылились панславистские иллюзии в данном случае. А я скажу на завершение следующее. Сербия, Сараевское убийство, Первая мировая война и все, что за этим последует, это тоже следствие панславистских иллюзий. Поэтому я бы сделал такое резюме. Вот в разговоре о панславизме надо очень четко разделить культуру и политику. В культурном отношении там было много интересного. В конце концов, если у нас благодаря панславизму появился, скажем, та же Млада Римского-Корсакова, к примеру, там, или если благодаря панславизму мы имели стихи Аксакова, там, или даже вот там, пускай как угодно можно относиться там, к Данилевскому, Достоевскому, да, в данном случае, все равно это интересно, это позитивно. Это, да и в конце концов, любые культурологические, любые какие-то художественные, эстетические моменты, связанные с подобными вещами, они интересны и всегда будут интересны в любом ракурсе. Кстати, это не только панславизма касается, в конце концов, пангерманизма. В Германии породил не только Гитлера, но и Рихарда Вагнера с его «Кольцом Нибелунгов», мировой музыкальный шедевр там, и так далее. Но в политическом плане здесь диагноз будет, что называется, однозначным. Причем по самой простой причине. Романтизм, как я уже говорил, хорош в любви и в искусстве. Когда политики увлекаются абсолютной виртуальностью, абсолютной виртуальностью. А виртуальность панславизма была нисколько не меньшей, чем, скажем, виртуальность коммунизма в 19 веке. Я бы даже, знаете, как сказал, вот это первое серьезное такой звоночек для России, что с легкостью можно купиться на виртуальный проект, как Чичерин сказал, всеобщее народное опьянение. Кстати, с горьким похмельем, ведь слово «братушка» потом стало ругательством. С какими-нибудь матерными приставками. Что, как говорил Протопоп Аввакум, а чему быть? Понимаете, в этой ситуации? То есть, это был очень серьезный звоночек, и, как мы знаем, этот звоночек услышан не был. Потому что в 20 веке трагедией России будет впрыгивание в целый букет таких виртуальностей. Сперва опять панславизм, потом в обратном направлении большевизм, потом уже в 20 веке, когда большевизм переродился в русский фашизм при Сталине там и так далее. Вот за виртуальность, за опьянение, за алкоголизмом следует похмелье. В том числе и в духовной области.
1: Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Сегодня мы говорили о явлении панславизма и балканского кризиса в историческом аспекте, культурном аспекте этих периодов у нас в России. Говорили мы вместе с нашим постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. До следующей встречи.
0: До следующих встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость этого выпуска из-за рубежа. В Мозамбике еще 38 человек крещены в православную веру. 13 июня этого года в африканском государстве Мозамбик состоялось второе за несколько дней массовое крещение в православную веру. В этот день в Свято-Троицком приходе крестились 38 человек. Это новый приход патриаршего экзархата Африки. Настоятель храма осветил также дома местных жителей, а 14 июня совершил литургию, на которой крещенные накануне верующие впервые приобщились святых христовых тайн. А ранее 6 июня священнослужитель также крестил на приходе в честь святителя Николая Чудотворца 22 местных жителя из провинции Замбезия. Ну и дальше к новостям из России. Настоятельницу Никола Сольбинского монастыря наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». 12 июня этого года, в День России, настоятельница Никола Сольбинского женского монастыря в Ярославской области игуменья Иротиида Гажу была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Высокую государственную награду матушке вручил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Напомню, что сегодня Никола Сольбинский женский монастырь известен как Центр образования, культуры и просвещения. При обители действуют сразу два учебных заведения – Добрая школа на Сольбе и Первый православный колледж. Кроме того, монастырь знаменит своей керамикой и вышивкой, которые признаны народными художественными промыслами Ярославской области и даже на постоянной основе представлены в Национальном центре «Россия» на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Ну и последнее сообщение выпуска из Новгорода. После масштабной реставрации там открыли церковь Петра и Павла на Синичей горе. Это уникальный храм домонгольского периода. Случилось торжество 12 июня в День России. Реставрация затронула практически все части церкви, которая еще несколько лет назад находилась в состоянии близком к гибельному. В ходе работ были отреставрированы фундамент, фасады и интерьеры храма, его кровля и настенная живопись. Воссоздан крест, устроены инженерные системы и благоустроена прилегающая территория. Теперь, после открытия, церковь святых Петра и Павла на Синичей горе стала не только объектом музейного показа, но и местом совершения богослужений. Вход в храм для всех свободный с 10 до 17.00. Напомню, что церковь святых Петра и Павла на Синичей горе – это объект культурного наследия федерального значения, а также памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальный памятник храмового зодчества домонгольского периода. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 18 июня по новому стилю или 5 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Святых IV века священномученика Дорофея, епископа Тирского, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона, преподобного Анувия, пустынника египетского, преподобного Феодора, чудотворца VI века, преподобного Дорофея Палестинского из обители Авы Сирида, также VI столетия, перенесение мощей благоверного великого князя Игоря во святом крещении Георгия, Черниговского и Киевского в 1150 году, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца XII века, благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского, новгородского, святого XIII века, обретение мощей преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, соловецких чудотворцев в самом конце XVI века, священномучеников XX века Михаила Ватикова и Николая Рюрикова, пресвитеров, прославляется икона Божией Матери Игоревская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о замечательном преподобном подвижнике, знакомство с трудами которого очень для многих стало первыми шагами в православной церкви. Хотя это и странно, и неправильно начинать духовную жизнь мирянину с монашеских писаний, но так уж получается, и с этим надо мириться. Мы говорим о преподобном Авве Дорофее. Он был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Сирида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. В пример нам он потом писал: «Когда учился я внешнему учению, то вначале весьма тяготился я учением, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал от теплоты, ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за трапезу кому-либо из друзей моих, даже не ходил я к ним и для беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил товарищей моих. Когда отпускал нас философ, я отходил туда, где жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для распоряжения насчет пищи». Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. «Когда пришел я в монастырь, то говорил себе, если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для добродетели, и тем более укрепился». Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. Сам святой Авва так описывал свое послушание: «В то время я только что встал от болезни тяжкой, и вот приходят странники вечером, я проводил с ними вечер, а там погонщики верблюдов, и им приготовлял я нужное. Много раз случалось, что, когда отходил я спать, встречалась другая нужда,

0: А Водорофей открыл этот помысел старцу. Но преподобный Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Аввы Сирида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Аввы Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка, когда Авва в Арсануфе принял на себя совершенное молчание, преподобный Дорофей оставил монастырь Аввы Сирида и основал другую обитель, иноков которой окормлял до самой кончины. Преподобному Авве Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных в Арсануфе Великого и Иоанна Пророка. В рукописях известны также 30 слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного Аввы Зосимы. Творения Аввы Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Для зрелого верующего человека поучения преподобного раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Основные монашеские добродетели – послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Вот основная мысль Аввы Дорофея. Хотя поучения Аввы Дорофея стали начальной книгой для многих, только вступивших на путь духовного делания, нельзя одобрять такого рода подход к воцерковлению. Монашество и жизнь в миру – это вещи совершенно отличные. И основные добродетели монашества – послушание и смирение – в миру принимают совсем иные формы. Во-первых, потому что послушание старцу в миру невозможно, а нужно учиться самостоятельной рассудительности по Святому Евангелию и послушанию своим родителям, мужу или жене. А во-вторых, потому что семейная жизнь предполагает взятие на себя ответственности за своих домашних. А для этого часто нужна стремительная решимость, а не пассивная вялость, которую новоначальные часто принимают за образ смирения. Да поможет нам Авва Дорофей своими молитвами обрести духовную чуткость, рассудительность и извлечь из его писаний полезное для мирской жизни. Преподобный отче Дорофея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

хоть каждый день. Хотя прошло уже лет 30, эту тучку он до сих пор помнит. Было это в деревне Даниловичи, что под Гомелем. Забыли люди Бога, реки стали поворачивать, моря создавать. Возомнили себя богами, как их вразумить? И наступила засуха, за месяц не выпало ни капли дождя. Травы поникли и пожелтели, все жито сгорело. Как быть? Погибнет урожай, не миновать голода. И пошли колхозники к председателю с просьбой разрешить им отслужить в поле молебен с батюшкой, иконами и церковными песнопениями. А времена тогда были страшные. Власти старались оставшиеся церкви закрыть, а чудом уцелевших священников разогнать, чтобы и духа православного на земле не осталось. Председатель был в полном отчаянии. И план выполнять надо, и голода боится, и властей безбожных. И людей жалко, как выживут. Махнул рукой: «Служите свой молебен». 3 дня всем миром постились, даже скотину не кормили, а на небе ни облачка. Наконец, с иконами и молитвами пошли люди в поле. Впереди отец Феодосий в полном облачении. Все взывают к Богу. Все души словно в одну слились покаянно. «Прости нас, Господи! Вздумали жить без Тебя! Господи, помилуй!» И вдруг видят, на горизонте появилась тучка. Сначала маленькая, потом все небо над полем заволокло. Как же все они к Богу взывали! И пошел дождь. Да не просто дождь, а настоящий ливень. Напоил Господь землю. Председатель радовался: «Молитесь хоть каждый день». И что удивительно, в соседних районах ни одной капли не упало. 5 лет было тогда сыну отца Феодосия. Теперь он сам стал батюшкой. Зовут его отец Федор. Спросишь его про тучку, озабоченное лицо и просветлеет. Можно ли забыть тот ливень божественной благодати? Теперь отец Федор храм всех святых строит, чтобы люди от духовной жажды не погибли.

щит. Отправился на Крымскую войну полковник Андрей Карамзин, сын известного историка, написавшего знаменитую историю государства российского. Как защитить жизнь дорогого брата? Сестры вшили ему в мундир 90-й псалом, в котором такие слова: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Такова была вера в православных семьях. Святые слова защитят лучше любого щита. Андрей Карамзин во всех сражениях оставался невредим. Но однажды перед боем он поленился переодеться в тот мундир, где были спасительные строки, и в самом начале битвы был убит наповал. Случайно ли это? Со святыней. Враг целился прямо в сердце. Он бил наверняка, без промаха. Но пуля не коснулась груди офицера. Она застряла в медной иконе святителя Николая. Офицер Борис Савинов прошел с этой святыней страшными дорогами войны. От Москвы до Кенигсберга. Воевал под Сталинградом, на Южном и Белорусском фронтах. Был несколько раз ранен, лежал в госпиталях. Но сердце его на всех огненных дорогах охраняла икона Николая Чудотворца. Охраняли его и молитвы, ибо он с детства был верующим, даже дьяконом до войны успел стать. Охраняли Бориса и молитвы его деда и отца, расстрелянных после революции за то, что они были священниками. Но у Бога нет мертвых, у него все живы. Разве не молились они за своего внука и сына, когда тот шел в бой, когда в него целился враг? Веря в Бога, надеясь на него, офицер был поразительно смел. Если бы он надел все свои боевые награды, то грудь его засияла бы. Был у него и редкий орден Александра Невского, и ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени и множество медалей. После войны храбрый офицер стал священником. Отец Борис восстанавливал церковь в деревне Турки под Бобруйском, затем в городе Мстиславле. Теперь он священник в Могилеве. А икона, спасшая его, хранится в Троице-Сергиевской.

Дуэль. Они пытались спастись. Таких людей называют беженцами. Но какие они беженцы? Многие из них не то что бегать, ходить не умели. Их держали на руках, прижав к груди. И все-таки они спасались бегством. За каждый метр Крыма шли бои. Детей, беспомощных стариков, раненых, тех, кто не мог сражаться, посадили на корабли, чтобы переправить на Таманский полуостров. Там было спасение. Но туда еще надо было доплыть. А над Крымом бушевала смерть. Накануне корабль с тяжелораненым был потоплен фашистской авиацией. Только бы миновать Керченский пролив. Вдруг в небе появились немецкие самолеты. Погода была ясная, видимость отличная. Пролетая над самой палубой, мастера смерти видели детские головки, носилки с больными, быть может, видели лица детей, объятых ужасом. И, глядя на беззащитных, они равнодушно сбрасывали бомбы и нажимали на гашетки пулеметов. С грохотом проносились над головами детей фашисты, сбрасывая свой смертоносный груз, а затем вновь набирали высоту, чтобы, развернувшись, как следует прицелиться и на этот раз не промахнуться. Беженцы не могли видеть глаз своих убийц, закрытых шлемами. Что было в этих взглядах? Азарт игроков, оттачивающих свое мастерство, ненависть, желание уничтожить именно детей, чтобы у этого народа не было будущего? Или они автоматически выполняли бесчеловечный приказ? Это так просто. Нажать, как в компьютерной игре, кнопку. Взорвется бомба, и кого-то уже не будет в живых. Вновь и вновь набирали они высоту и разворачивали самолеты. И тут на дуэль с летающей смертью вышла маленькая девочка. Она встала на носу корабля и начала молиться. Фашисты засыпали ее свинцом, она отвечала им молитвой. Вой и грохот разрывающихся бомб, стрекот пулеметов заглушали слова. Но девочка продолжала молить Господа о помощи.

Корабли выпустили дымовую завесу. Как ненадежна эта защита, которая может рассеяться в любой момент. Но Бог, услышав слова детской молитвы, повелел ветерку так обдувать корабли, чтобы дым закрыл их, и фашисты понапрасну разбросали свой смертоносный груз. Фашистские самолеты убрались во свояси, не повредив ни один из кораблей, не задев молящуюся девочку. Они улетели. Но что эти летчики скажут Создателю, когда предстанут перед ним? Беженцы целыми невредимыми сошли на берег. И каждый со слезами благодарил малышку, что-то дарил ей, ибо все понимали, что произошло чудо. Детская молитва спасла от верной гибели тысячи людей. Мы не знаем имени этой девочки. Она была так мала, но какая огромная, спасительная вера жила в ее сердце. Возвращение к жизни. Обычно кровати братьев стояли рядом. Но когда Сережа заболел воспалением легких, Сашу переселили в другую комнату и запретили тревожить малыша. Только просили молиться за братишку, которому становилось все хуже и хуже. Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного. Сережа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету, из которого доносились голоса родителей. Дверь была приоткрыта, и Саша услышал, как мама, плача, сказала, что Сережа умирает. Папа с болью в голосе ответил: «Что же теперь плакать? Его уже не спасти». В ужасе Саша бросился в комнату сестренки. Там никого не было, и он с рыданиями упал на колени перед иконой Божьей Матери, висевшей на стене. Сквозь всхлипывание прорвались слова: «Господи, Господи, сделай так, чтобы Сережа не умер». Лицо Саши было залито слезами. Вокруг все расплылось, как в тумане. Мальчик видел перед собой лик Божьей Матери. Чувство времени исчезло. «Господи, ты все можешь. Спаси Сережу».

уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша с трудом встал и зажег настольную лампу. Перед ней лежало Евангелие. Мальчик перевернул несколько страниц, и вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Словно услышав приказ, он пошел к Сереже. У постели любимого брата молча сидела мама. Она подала знак: «Не шуми, Сережа уснул». Слова не были произнесены, но этот знак был как луч надежды. Уснул — значит, жив, значит, будет жить. Через 3 дня Сережа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать у него. Они принесли любимые игрушки брата: крепости, домики, которые он до болезни вырезал и склеивал. Все, чем можно было порадовать малыша. Сестренка с большой куклой встала около Сережи, а Саша, ликуя, сфотографировал их. Это были мгновения настоящего счастья.

вознесли незадолго до того, как это произошло, Саша сказал маме: «Я видел во сне двух святых ангелов. Они взяли меня за руки и понесли на небо». Через 2 дня его убили. Убили ребята чуть постарше, позарились на его новую курточку. Мама долго копила на нее деньги, подарила сыну, и вот как это могло случиться. Мама рассказывала, что еще совсем маленьким Саша любил бывать в церкви. Старался не пропускать ни одной воскресной службы. Потом стал посещать воскресную школу. Может быть, мальчик уже был готов к встрече со Спасителем. Это знает только Бог. Царство тебе небесное, Сашенька.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Театр юного зрителя Екатеринбурга, чтобы увидеть постановку по пьесе Даниила Хармса «Старуха». Это необычный для театра формат — пластическая драма. Режиссер-постановщик Анна Еременко создала ее при помощи движения и самых важных монологов главного героя. Мы услышим лишь фрагмент спектакля, а после я побеседую со зрителями, с молодыми и взрослыми, и спрошу, почему они сегодня пришли в театр юного зрителя. Также мы поразмышляем не только о философском, религиозном произведении Хармса, но и о жанре спектакля в танце.

Наконец стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я подхожу к этой старухе, останавливаюсь и спрашиваю ее, который час. Посмотрите, говорит мне старуха, я смотрю и вижу, что на ее часах нет стрелок. Здесь нет стрелок, говорю я. Старуха смотрит на циферблат и говорит, сейчас без четверти три. Ах так, большое спасибо, говорю я.

бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он не делает этого. Его выселяют из квартиры. Он знает, что стоит ему только взмахнуть платком, и квартира останется за ним. Но он не делает этого. Он покорно съезжает с квартиры и живет за городом, в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого. Он продолжает жить в сарае и, в конце концов, умирает, не сотворив за всю свою жизнь ни одного чуда. Чудотворец был высокого роста. Больше я ничего написать не могу. В дверь тот стучит. Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать. «Запри ее на ключ», — говорит старуха. Я закрываю и запираю дверь. «Встань на колени», — говорит мне старуха, и я становлюсь на колени.

идут, я начинаю понимать всю нелепость моего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Почему эта старуха находится в моей комнате? Почему я не выгнал эту старуху? Послушайте, говорю я, какое право вы имеете распоряжаться в моей комнате, да еще и командовать мной. Я вовсе не хочу стоять на коленях. И не надо, говорит старуха, теперь ты должен лечь.

Послушайте, говорю я. Вы находитесь в моей комнате. Я прошу вас выйти.

0: я дам слово Дмитрию. Сегодня вы пришли на необычную постановку. Это пластический спектакль. Почему вы здесь? Что вас привлекло? Произведение Даниила Хармса? Или решили посмотреть, что такое пластический театр?
1: В первую очередь произведение. Даниил Хармс просто как одна из таких ключевых фигур. Вообще многие отмечают, что «Старуха» является лучшим прозаическим произведением 30-х годов. Я в целом отчасти даже разделяю это. Вообще часто вот выделяют, да, там, Платонова, Хармса и Набокова условно в 30-х годах. И вот мне кажется, что это... правильный, поэтому, когда увидел, что спектакль, увидел афишу, захотелось посмотреть, как его вот таким образом покажут.
0: А для вас главная идея произведения, оно о чем? Для вас главная идея произведения, она какая? Это о Боге, о душе, о страдании, о чем?
1: На самом деле произведение, оно по-разному воспринимается в зависимости от периода, когда ты его читаешь или рассматриваешь. Вот в этом, наверное, вообще плюс, вообще в целом Хармса как такового. Конечно, невозможно не воспринимать его как не произведение о Боге, потому что сам Хармс был верующим человеком, его отец был очень верующим человеком, помимо прочего. К тому же написал даже книги об этом. Вот, о Боге в том числе, да. Вот, наверное, среди прочего, среди авангарда, да, 30-х как таковых, и будучи сам поначалу левым в искусстве, Хармс приходит к чему-то очень традиционному, в том числе пытается поднять вот эти темы, связанные с Богом. И вот в конце вот этот вот очень модернистский проект «Старухи» как таковой, сюрреалистичный такой, он заканчивается просто-напросто молитвой к Богу. И это даже вот здесь вызвало вот лично у меня такой катарсис определенный, что вот рассеивается вот эта вот в любом случае какая-то тьма. Может быть, сам Хармс достаточно тоже пугающе воспринимал. Вот. И бессмертие как таковое вообще тоже пугающий концепт. Но вот здесь как-то вот его конкретно в театре, когда читал книгу, мне он показался достаточно сам по себе пугающий, последние строчки. Скорее от безысходности и от того, что просто больше ничего не остается.
0: Безнадежности, да.
1: Да, а здесь это как-то было показано, что вот действительно хочется в это верить. Еще как-то вот светом это, конечно, здесь передали. И вот с таким сгущенной атмосферой сзади, вот этими тенями. Поэтому здесь я это как-то вообще воспринимаю, вот, улыбаюсь в этом плане.
0: Нет, что... такой вот тяжелого послевкусия.
1: Да, после прочтения было более, в общем, от прочтения более такое чувство угнетенное.
0: Немножко о спектакле, именно о постановке.
1: Очень понравилось вообще, познакомился для себя с пластическим вот таким театром.
0: То есть вы впервые на таком?
1: Впервые.
0: Как вообще пластический театр? Как вам идея в танце реализовывать текст?
1: Мне кажется, очень, очень интересно. Особенно мне понравилась, конечно, реализация «Старухи». Вот самых первых моментов спектакля.
0: Как она, да, в маске.
1: Когда появляется, да, очень человек, конечно, филигранно владеет, я не знаю, руками, телом. Потому что вот когда я только увидел, как только «Старуха» появилась, я подумал, вот это вот момент из книги, да, когда он открывает комнату, и вот она на него начинает как бы идти, ему так, по крайней мере, кажется, потому как же это будет исполнено здесь прекрасно, это прям сразу же чувствуется. И так и получилось на самом деле. Очень интересно вот это переживание, которое телесное во многом, Хармс его и описывает как телесное что-то, показано через пластику здесь, мне кажется,
0: необычно хорошо. И очень интересно, да, наверное, наблюдать было.
1: Да, и актер, вот эта сбивчивая манера главного героя говорить, вот так вот, тут немножечко чем-то напоминает стендап, да, чем-то такое немного бред какой-то, шизофазия, не знаю, мне тоже очень понравилось.
0: Может быть, это было в сценарии задумано так?
1: Я так и считаю, что да, это, скорее всего, так и было. Мне нравится эта манера, то есть это тоже такая находка определенная.
0: Очень живо сыграно, натурально. Вот, знаете, я такой вот сидела, я начинала с ним, с главным актером, переживать, где он, вот чувствую, даже вот я уверена, что у него пульс был высокий, у меня пульс был высокий, потому что я сижу, у меня в груди стучит, и я понимаю, что вот там вот до такой степени я заряжаюсь, и я заражаюсь вот этой вот энергетикой. И я считаю, что это все было не сыграно, а прожито главным актером, как он вот и вот это вот отрывистое дыхание, это невозможно сыграть, это надо прочувствовать.
1: Актер потрясающе, да, отыграл. Мне очень вообще понравилась тоже идея того, что он какие-то вещи проговаривает, да, тогда как они не происходят на сцене, условно
0: да,
1: говоря.
0: Это
1: тоже интересная находка. То есть вместо того, чтобы проиграть, по сути, вы же как бы здесь этим и занимаетесь. Вот, например, здесь был момент, когда он упаковывает старуху в чемодан, не проговаривая это. Это как бы такой конкретный театр, да, в моем понимании. А вот некоторые моменты, когда примат был именно слово над показом, скажем так, это тоже очень интересно. Как будто бы это даже происходит не то, что в его сознании, а где-то вообще настолько несущественно, что об этом даже, это даже можно не показывать.
0: Да, спасибо вам за такой развернутый комментарий, отзыв. Девушка, добавите пару слов. Как вас зовут?
2: Анастасия. Ну, на самом деле, я не знала, что пластический театр будет. То есть мы как бы шли именно на постановку «Старуха». То есть мы
0: Не уточнили.
2: Да, не уточнили. И я, ну, как бы приятно была удивлена, потому что я тоже впервые на подобной постановке, подобного плана. И мне очень понравилась действительно игра актеров, их движение. То есть это абсолютно какой-то, как вы и сказали, очень ты чувствуешь, что же проживаешь вот это вот.
0: Вы на себе это прочувствовали, увидели,
2: соответственно,
0: заметили.
2: Да, и как бы действительно очень замечательно то, что вот эти вот цветовые решения, это тоже что-то очень необычное, очень современность мне понравилась в этой постановке, то есть какая-то... ты будто бы действительно вот прям понимаешь, что происходит вот без слов. И поэтому... А музыка замечательная, она как раз тоже дополняла все эмоции, которые происходили и на сцене, и которые ты переживаешь, пока это смотришь. То есть все... замечательно, в тон, в тему.
0: Я считаю, что пластический спектакль в Театре юного зрителя на малой сцене, который проходит который раз в месяц, пишется на суд зрителям, это отличная возможность не только познакомиться с Данилом Харсом и его произведением «Старуха», но и вообще посмотреть, что это за жанр, потому что благодаря движению очень много можно выразить чувств, эмоций, размышлений и текст, конечно, это здорово. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Фамилия моя Железняков. Я режиссер-документалист.
0: Что вас поразило, что, может быть, запомнилось? Вы уже взрослый человек, а тут здесь было много молодых.
3: Ну, и это замечательно. Что меня поразило? Меня поразил сам спектакль, само произведение. Оно настолько... здесь удивительно сложилась форма и содержание. Это обычно очень трудно сделать, когда у содержания обретает какую-то определенную четкую форму, и они здесь вместе сработали, и они сработали очень сильно, и спектакль ставит очень сильные впечатления. Надо сказать, что этот спектакль немножко про наше, даже не немножко, а очень про наше время. Это спектакль о человеке, который живущем в страхе, и который уходит, убегает от этого страха, который его преследует, и он с этим борется, и в конечном итоге, как я для себя понял в этом спектакле, вот эта последняя молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа, конечно же, он только здесь как-то сердце его может успокоиться.
0: Так как я являюсь представителем православного радио, мне этот спектакль показался, конечно, очень христианским, потому что вот эти вот мысли, они пробегают больше не у церковных людей, а у тех, кто только встает на путь веры. Такие, какие, как у главного героя. Зачем? А есть ли мир? А что после меня? И так далее. Ну вот философство. Я про философство. И, знаете, я когда была на спектакле, я сама начала переживать. Хотя я понимаю, что это всего лишь театр, да, но настолько она глубокая, настолько она вот такая вот серьезная, что ее нужно осмысливать. Может быть, поэтому и на малой сцене, потому что не для всех, а для думающего зрителя, для того, кто именно хочет проникнуть в историю и прочувствовать вот это произведение. Мои мысли.
3: Ну да, замечательно, я с вами согласен. Мне кажется, это очень хорошо, что на малой сцене, потому что, еще раз повторяю, что удивительно совпало содержание и форма этого спектакля. Я его не могу себе представить, допустим, на большой сцене. Мне кажется, он именно в такой камерной атмосфере должен смотреться.
0: Зритель близко к сцене.
3: Да, да. Что касается Он мне очень напомнил «Кабинет доктора Каллигари», начало века, немецкий импрессионизм в кино. Я просто прям почувствовал эту тональность. Известный фильм «Кабинет доктора Каллигари», я почувствовал эту тональность этого фильма постимпрессионистского именно начала века. И мне кажется, это хорошо, это в этом наш режиссер и вся команда молодцы, что не почувствовали эту тональность, и это, мне кажется, очень хорошо работает на зрителя.
0: Спасибо вам большое за этот отзыв, и я беседовала с ребятами. Хочется еще говорить, беседовать, но эфирное время нам этого не позволит сделать, поэтому небольшой репортаж о важном произведении, потому что сам Хармс был человеком верующим, и это все написано не человеком, не тем мужчиной, который размышляет о вере, а который ходил, посещал храм и был в лоне церкви.
3: Да, это человек явно думающий, для которого вера – это предмет живого поиска живого Бога. Я бы так сказал, вот это произведение – это человек, который ищет живого Бога, он хочет настоящего, он не хочет пустых каких-то формул, которые часто даже мы в богословской литературе встречаем, а он ищет этой встречи, он ищет настоящего, он не ищет какого-то устаревшего обряда, он не ищет какой-то устаревшей формы, пустой, потерявшей внутреннее духовное содержание, а он ищет живой встречи. И мне кажется, это удалось создателям спектакля донести до зрителя.
0: Спасибо вам большое.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о пластическом спектакле «Старуха» по пьесе Даниила Хармса. «Старуха» – это спектакль в репертуаре Театра юного зрителя Уральской столицы. Данный репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радиоканала и до свидания.
5: В Екатеринбурге 17 часов.
6: Новости.
7: Здравствуйте! 30 июня в Москве состоится премьера фильма о помощи церкви пострадавшим на Донбассе. Премьера состоится в кинотеатре Мосфильма «Синема Парк Мосфильм» в Москве. Документальная картина под названием «Из зоны комфорта» – это история о помощи церкви пострадавшим в зоне конфликта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также Синодального отдела по церковной благотворительности. В центре сюжета – истории тех, кто помогает в зоне конфликта. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Дмитриевского училища, сестер Милосердия, уже несколько лет трудится в ростовском госпитале. Ирина Худякова, сестра Милосердия Патриаршей гуманитарной миссии, оставила спокойную жизнь в Москве ради ухода за пострадавшими пожилыми людьми и одинокими пациентами больниц. В фильме также рассказывается о работе Церковного центра помощи в Мариуполе, о деятельности добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии, а особое внимание уделяется помощи добровольцев и сестер Милосердия в медицинских учреждениях. Съемки фильма продолжались около 2 лет. Напомню, Синодальный отдел по благотворительности давно координирует работу церковных социальных учреждений и инициатив Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Это и приюты для женщин в кризисной ситуации, и проекты помощи людям с инвалидностью, и центры гуманитарной помощи. Также Патриаршая гуманитарная миссия системно оказывает помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 2023 года. Ну и к другим сообщениям выпуска. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу заседания Высшего церковного совета. 16 июня этого года в зале Высшего церковного совета Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви. Напомню, в состав Совета под председательством Святейшего Патриарха среди прочих входит руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также многие-многие другие. Ну и последнее сообщение выпуска. В Москве открылась фотовыставка о благотворительных проектах церкви. 14 июня этого года в парке Горького города Москвы состоялось открытие фотовыставки под названием «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковный благотворительный проект в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках – церковные проекты помощи. Такие, как Московский ангар спасения и Екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, дом слепоглухих в Пучково, Московской области, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области и многие-многие другие проекты. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Это уже третья экспозиция синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Руководитель фотослужбы, пресс-службы Патриарха Московского и всей Руси, отец Игорь Палкин, на открытии сказал, что главное, что есть на этих фотографиях, истина и любовь. И я уверен, что прохожие остановятся перед этими снимками, на которых показаны настоящие дела любви. Напомню, что на сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
6: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

ангелов лица, яко Божий служители е, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывши на тебя, к и преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лей смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек.

«Видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивши и исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти. Аллилуйя!» Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольного земное страдания, как у Ты Бог сый бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпелась и сие орудие смерти Твоя соделась и источником жизни и спасения всем благочестным в Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушия наша.

Крест Твой ощей древо видимо есть существом, но божественную одеяно есть силою и чувственное миро выявляемо. Умно наше чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе Аллилуйя. Имущий предочима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем, распеншегося ради на нем Спаса Христа, и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля ужасеся и вострепета, аки бы хотящие поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию, зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветные упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде еврейсти неверим от Бога от подоша, благодати же священстве царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движими, первосвященницей иудейской, с крыша в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песней,

видишь и тогда христиан все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им прославляем крест Его святых хвалень месяцевыми, радуйся кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земное святивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, прияв всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы Божества Своего сокруши заклепы ада и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руце креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещей сбытия в нас исполнися. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь сядь ли освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопием. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко силу на Тебе распятого Христа, бесовстие полдище далече прогоняются. Радуйся, яко силу действующей в Тебе божественной благодати победы на сопротивны христолюбивым людям даруются. Радуйся, яко Тебе, яко высокорослинного и многоплодовитого древа Христова, на Тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явись иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаше велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющие

Пасхальское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуду же во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретает прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестен житие Христе Иисусе, тем же мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, видеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбик и печали. Радуйся, живительной отрады и помощи изнемогающей в борьбе с прилогами страстей.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе, Аллилуйя. Дивные дела явилось и Господи крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовавху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы и смертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лика апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение, и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу, по всей земле утвердися.

страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысль видящее, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своевою носце и неми праведником исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, як на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, ко мы ныне крещение в возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, крестит ты блаженны, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не давлеет к прославлению Христа Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделайси. Тем же недумеющий восхвалите то и по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от неиссякаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крест есть честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй. Радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают. Радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает. Радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждавшееся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша. Радуйся, яко преподобные отцы, помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всеумиленное приносим Тесе, честные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей души вредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тесице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Городу к человеческому проповеднице. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и Нового Завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так у причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, все честные крести, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, крести православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святителю украшение и всех подвижников веры, благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, крести от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

«О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне прилежащее видище, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».

«О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, на Тебе ради помиловать нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему, Аллилуйя, Аллилуйя».

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тебя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страдальми того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижену бывшь на тебе акки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от ли смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшим умерши на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем. И сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Псалом 87. Песнь «Псалом сынов Кореевых». Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Ямана Езрахита. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою? Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою? Скрываешь лицо Твое от меня. Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил,
кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов.